0: Еще посмотрим на него. Ну как, похож на дурака?
1: Schwer zu sagen von hier aus. Bleh. Scheint auch ein Schlammer zu sein. Dann nur mehr für uns.
0: А давай не будем спать, пока она не пришла, а потом что-нибудь вместе покушаем.
1: Psst, es geht weiter.
2: Stolz

0: wenn Chai keine Lust hat, dann musst du mir eben helfen.
1: А мне что делать?
0: Mentale Unterstützung. Du bist mein Cheerleader.
1: Aha. Кто я?
0: Cheerleader, das ist jemand, der andere Menschen motiviert.
2: Aha. Ну, короче, маленький огурчик, покажи, что у тебя внутри, и когда ты подумаешь, что больше не можешь, двигай свои ленивые огуречные
0: задницы. Nein, nicht wie früher. Wir motivieren positiv, nur positiv.
2: Понял. Тогда прыгай, маленькая лошадка. Если попадешь, здорово, если нет, ничего страшного. Главное, двигаться и не останавливаться.
0: War vielleicht doch nicht die beste Idee.
2: Отличный дриблинг, молодец!

0: will sie ja sehen, was sie davon hat, während sie sie essen macht.
1: Ух ты. Ну что, гулять идем?
0: Kann man so sagen, ich halte sie einfach nicht mehr aus.
1: Aha. А куда мы идем?
0: Weg, einfach weg.
1: Ну ладно, ну кричи на меня. Я же с тобой. Ты же меня возьмешь, да? Возьмешь?
0: Natürlich kommst du mit.